продолжать. Да, мы едем. Дочки моей подруги тоже так, от ничего живет, уже нормально.